0: Канал 77. Твоите омилени хитови. Слушаш Канал 77. Максимум музика. Канал 7. Лето до максимум.
1: Хитови на максимум. Лето.

Канал 77. Лето до максимум. Хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.